ночам и про наше утро. Сговорив на пивище, не сам драг, а от едного дышки. Не мой ми се вратяти, а не чу важного капла. Ради вечер живеца.